0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery

0: на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
1: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
0: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Если светлое вас полнит, пейте темное!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
6: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Аккумуляторы за 118 миллионов евро. Остров учится копить солнце. Меньше случаев, больше денег. Мошенники похитили почти 4 миллиона за полгода. Место россиян заняли поляки. Кипр поставили в пример. Теперь подробнее. Управление электроэнергетики Кипра построит батарейные хранилища на трех станциях – в Декелии, Мани и Василико. Самый крупный проект в Василико оценивают в 118,5 миллиона евро. Смысл простой – сейчас в полуденные часы избыток солнечной энергии приходится сбрасывать, отключая фотоэлектрические установки. Первым осенью следующего года заработает хранилище в Декелии. Потери от мошенничества с платежами на Кипре за третий и четвертый квартал прошлого года составили почти 3 миллиона 700 тысяч евро. Случаев стало меньше на 5%, а сумма убытков выросла на 16%. Главный удар – не карты, а переводы. Средний ущерб от одного эпизода составляет 6300 евро, самый высокий в еврозоне. 95% потерь от интернет-мошенников возместить не удается. Международный доклад назвал Кипр образцом того, как курорт переживает потерю ключевого рынка. Доля России в турпотоке упала с 27 до 1%, но остров переориентировался на Европу и уже в 2024 году поставил рекорд. Правда, зависимость никуда не делась. Почти треть прибытий теперь дает Великобритания. Это выше порога, который сами авторы доклада считают безопасным. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На Кипре жарко и солнечно. Метеослужба на сегодня выпустила желтое предупреждение об экстремальном.

0: экстремальных температурах. Оно действует с 13 до 16 часов. Во внутренних районах столбики термометра поднимутся до 40 градусов. На побережье ожидается до плюс 34, в Тродосе до плюс 30. Во второй половине дня в горах и центральных областях острова не исключены осадки с грозами. Скорость ветра сейчас составляет 3-5 метров в секунду. К вечеру она поднимется до 11 метров. Повышенной концентрации пыли сегодня не ожидается. Температура воды у побережья около 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Лето.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология как основа бодрости и эффективности покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milts Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milts Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 20. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Полиэтилен с пупырышками. Скажи депрессии чпок.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Как известно, самая благоприятная среда для человека – это пятница!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Аккумуляторы за 118 миллионов евро. Остров учится копить солнце. Меньше случаев, больше денег. Мошенники похитили почти 4 миллиона за полгода. Место россиян заняли поляки. Кипр поставили в пример. Теперь подробнее. Управление электроэнергетики Кипра построит батарейные хранилища на трех станциях – в Декелии, Мани и Василико. Самый крупный проект в Василико оценивают в 118,5 миллиона евро. Смысл простой – сейчас в полуденные часы избыток солнечной энергии приходится сбрасывать, отключая фотоэлектрические установки. Первым осенью следующего года заработает хранилище в Декелии. Потери от мошенничества с платежами на Кипре за третий и четвертый квартал прошлого года составили почти 3 миллиона 700 тысяч евро. Случаев стало меньше на 5%, а сумма убытков выросла на 16%. Главный удар – не карты, а переводы. Средний ущерб от одного эпизода составляет 6300 евро, самый высокий в еврозоне. 95% потерь от интернет-мошенников возместить не удается. Международный доклад назвал Кипр образцом того, как курорт переживает потерю ключевого рынка. Доля России в турпотоке упала с 27 до 1%, но остров переориентировался на Европу и уже в 2024 году поставил рекорд. Правда, зависимость никуда не делась. Почти треть прибытий теперь дает Великобритания. Это выше порога, который сами авторы доклада считают безопасным. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На Кипре жарко и солнечно. Метеослужба на сегодня выпустила желтое предупреждение об экстремальных температурах. Оно действует с 13 до 16 часов. Во внутренних районах столбики термометра поднимутся до 40 градусов. На побережье ожидается до плюс 34, в Тродосе до плюс 30. Во второй половине дня в горах и центральных областях острова не исключены осадки с грозами. Скорость ветра сейчас составляет 3-5 метров в секунду. К вечеру она поднимется до 11 метров. Повышенной концентрации пыли сегодня не ожидается. Температура воды у побережья около 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы. Мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действия технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
6: Моя совесть чиста. Я ею не пользуюсь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Перцы.
4: Друзья, привет!
5: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
4: Набираемся энергии для нового сезона.
5: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
8: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: будет делать все.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна».

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет Медуза Девелоперс создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. Медуза Девелоперс. Добро пожаловать в семью.
4: Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?
7: По волнам, по волнам, волнам. Твоим рукам так долго по волнам иду я.
6: Только любимая.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Сгорел холодильник после блокаута. Власти возместят убытки. Кипр собирается получать воду из тумана. 70 машин коммунальных служб для Лимассола. Город меняет технику. Теперь подробнее. Управление электроэнергетики Кипра объяснило, как получить компенсацию за технику, сгоревшую при отключении света 21 августа. Автоматически не платят никому. Каждую жалобу разбирают отдельно и выясняют, виновата ли сеть или проводка в доме. Нужно зафиксировать дату и время поломки, вызвать электрика, который составит письменное заключение, и подать претензию в окружной офис. Горячая линия по авариям 1800. На Кипре испытают технологию, которая добывает пресную воду прямо из воздуха. В Тиллерии восстановят водохранилище Пахиамос и установят вертикальные сетки. Микрокапли тумана будут оседать на волокнах и стекать в накопитель. Электричество для этого не требуется. В Марокко одна такая система добывает воду для 1300 человек. Проект финансирует Евросоюз. Власти напоминают, что 80% питьевой воды на Кипре поступает из опреснителей. Муниципалитет Лимассола обновляет коммунальный автопарк. Закуплены 70 единиц техники. Бюджет составил почти 5 миллионов 600 тысяч евро. 35 машин уже поступили, остальные ожидаются до Нового года. Среди них подметальные автомобили, электрические уборщики пешеходных зон, мусоровозы и автоцистерна. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На Кипре жарко и солнечно. Метеослужба на сегодня выпустила желтое предупреждение об экстремальных температурах. Оно действует с 13 до 16 часов. Во внутренних районах столбики термометра поднимутся до 40 градусов. На побережье ожидается до плюс 34, в Тродосе до плюс 30. Во второй половине дня в горах и центральных областях острова не исключены осадки с грозами. Скорость ветра сейчас составляет 3-5 метров в секунду. К вечеру она поднимется до 11 метров. Повышенной концентрации пыли сегодня не ожидается. Температура воды у побережья около 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Перцы.
2: Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
4: С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
8: Назвал свою собаку «Хорошо». И так классно, приходишь домой, а там «Хорошо».
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Невозможно победить страну, где люди после того, как выпьют по литру водки в бане, начинают соревноваться, кто больше отожмется на снегу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Сгорел холодильник после блокаута. Власти возместят убытки. Кипр собирается получать воду из тумана. 70 машин коммунальных служб для Лимассола. Город меняет технику. Теперь подробнее. Управление электроэнергетики Кипра объяснило, как получить компенсацию за технику, сгоревшую при отключении света 21 августа. Автоматически не платят никому. Каждую жалобу разбирают отдельно и выясняют, виновата ли сеть или проводка в доме. Нужно зафиксировать дату и время поломки, вызвать электрика, который составит письменное заключение, и подать претензию в окружной офис. Горячая линия по авариям 1800. На Кипре испытают технологию, которая добывает пресную воду прямо из воздуха. В Тиллерии восстановят водохранилище Пахиамос и установят вертикальные сетки. Микрокапли тумана будут оседать на волокнах и стекать в накопитель. Электричество для этого не требуется. В Марокко одна такая система добывает воду для 1300 человек. Проект финансирует Евросоюз. Власти напоминают, что 80% питьевой воды на Кипре поступает из опреснителей. Муниципалитет Лимассола обновляет коммунальный автопарк. Закуплены 70 единиц техники. Бюджет составил почти 5 миллионов 600 тысяч евро. 35 машин уже поступили, остальные ожидаются до Нового года. Среди них подметальные автомобили, электрические уборщики пешеходных зон, мусоровозы и автоцистерна. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На Кипре жарко и солнечно. Метеослужба на сегодня выпустила желтое предупреждение об экстремальных температурах. Оно действует с 13 до 16 часов. Во внутренних районах столбики термометра поднимутся до 40 градусов. На побережье ожидается до плюс 34, в Тродосе до плюс 30. Во второй половине дня в горах и центральных областях острова не исключены осадки с грозами. Скорость ветра сейчас составляет 3-5 метров в секунду. К вечеру она поднимется до 11 метров. Повышенной концентрации пыли сегодня не ожидается. Температура воды у побережья около 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
2: Вот в наше время...
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, не сколько.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром, как не ляжешь, все хорошо.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Только бросив пить, я понял, как же плохо я танцую.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: День, когда я забыл про день рождения жены... Я никогда не забуду.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Днем обо всем
4: на русском радио.
3: Днем.
4: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио.
2: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
6: Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
8: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
9: Одна девочка несколько раз садилась на диету и каждый раз мимо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Русское радио. Все будет лето.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Настоящая женщина может бесконечно долго смотреть на 3 вещи, а купить 4.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Чемпионат мира по нардам. Сборная Кипра разгромила Турцию.

0: чемпионате Всемирной Федерации Нардов, победив сборную Турции со счетом 4-1. Соревнования, которые стали одними из крупнейших в мире, проходят с 24 по 30 августа в Лондоне. Видео в телеграм-канале «Лента Кипра». Муниципалитет Лимассола опубликовал предварительную программу юбилейного 65-го винного фестиваля. Как всегда, в городском саду пройдут 9 незабываемых вечеров с субботы 26 сентября по воскресенье 4 октября. Кроме дегустаций, в программе концерты, театральные комедии, народные танцы, детские спектакли, мастер-классы и многое другое. Организованы бесплатные автобусные маршруты из других городов. В наступающий уикенд наш остров попрощается с летом, но не с летней жарой. Мы представляем самые горячие мероприятия предстоящих выходных. Выбирайте. Музыкальные наблюдения за полнолунием, праздники миндаля Рейси и Калакаси, фестиваль кино, звезды эстрады, подлунная ярмарка, фестиваль рыбы и уличной еды, театральные шоу, концерты в лесу и не только. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.
2: Лето.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все!
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
6: Светская львица так долго носила под мышкой собачку, что та начала показывать температуру.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы. Мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действие технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Днем обо всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Что для киприота хорошо, то для русского слишком много калорий.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Днем обо всем
4: на русском радио.
3: Днем обо всем.
4: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить и когда вы, наконец, топить закончите?
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология как основа бодрости и эффективности покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milt's Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milt's Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: Русская.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Девушка становится женой, когда впервые говорит: «Это хороший пакет, не выбрасывай».
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Музыка солнца. Все будет лето.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Хитвейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Странное дело. Быть одиноким плохо, а жить одному офигенно.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Все будет солнечно хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Никос Христодулидис и Туфан Эрхюрман будут встречаться раз в неделю. Барселона отложила футбольный лагерь на севере Кипра. Пассажиропоток Ларнака-Кишинев за год вырос почти втрое. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис и лидер турко-кипрской общины Туфан Эрхюрман договорились встречаться еженедельно. Решение принято накануне после почти трехчасовых переговоров в офисе миссии ООН в буферной зоне Никосии. Стороны обсудили зафиксированные ранее сближение позиций, методологию возможных переговоров и меры укрепления доверия. Футбольный клуб «Барселона» отложил детский тренировочный лагерь «Барса Академи», который планировался на 7-11 и 16-20 сентября этого года в северной части Никосии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, клуб пересмотрел программу спортивного кампуса после дипломатических представлений последних недель и уведомил, что переносит его. Новую дату «Барселона» не назвала. Между Кишиневом и Ларнакой в прошлом году совершили полеты почти 79 тысяч пассажиров. Это втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщила Cyprus Mail со ссылкой на данные управления гражданской авиации Молдовы. В

5 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Операция по смене пола прошла успешно. Я довольна.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Старость — это когда состроил глазки симпатичной девушке в метро, она тебе место уступила.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Летим.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске парламент Кипра возвращается с каникул. Два неразорвавшихся снаряда нашли у полигона Калохорио. Второй кинофестиваль пройдет в Ларнаке. Далее подробности. Палата представителей Кипра возобновляет работу в первых числах сентября. 9 комитетов из 16 уже назначили первые заседания, в их повестках самые актуальные вопросы, в том числе ограничения на покупку недвижимости иностранцами, законопроекты о возобновляемой энергетике, семейное право, опасные здания, а также безопасность школьных автобусов. Нацгвардия и полиция Кипра с 26 августа работают у деревни Айя-Анна, округ Ларнаки. При тушении лесного пожара там нашли два неразорвавшихся минометных снаряда калибра 80 мм. Боеприпас находился за пределами военного полигона Калохорио. Место оцепили, второй снаряд нашли после обнаружения первого. На месте работают офицеры Нацгвардии, они руководят перемещением боеприпасов. 4 дня показов под открытым небом стартуют в парках и на площадях Ларнаки. Кинообщество города собрало короткий метр, полнометражные ленты и документалистику, а к показам добавило мастерские для педагогов и подростков, экскурсии по городу и выступления местных групп. Даты фестиваля с 27 по 30 августа. Площадки расположились по всей Ларнаке. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
4: Незабываемо.
2: Той конфекшенере by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Единственный способ не есть после шести, съесть все до шести.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус. Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
6: Иногда сига-сига – это прям очень хорошо.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Mille Muscle». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Mille Muscle» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
4: Если вы взглянули в зеркало, но никого там не обнаружили, вы неотразимы.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Никос Христодулидис и Туфан Эрхюрман будут встречаться раз в неделю. Кипр продолжает оплачивать детсады. Пассажиропоток Ларнака-Кишинев за год вырос почти втрое. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис и лидер турко-кипрской общины Туфан Эрхюрман договорились встречаться еженедельно. Решение принято накануне после почти трехчасовых переговоров в офисе миссии ООН в буферной зоне Никосии. Стороны обсудили зафиксированные ранее сближение позиций, методологию возможных переговоров и меры укрепления доверия. Программа субсидирования платы за обучение и питание детей до 4 лет действует и в новом учебном году. Выплаты доступны получателям детских пособий за 2026 год с доходом в пределах лимита. Также нужно получить место в детском саду, который участвует в программе. План курирует Служба управления социальными пособиями Министерства социального обеспечения. Часть расходов покрывает Евросоюз. Между Кишиневым и Ларнакой в прошлом году совершили полеты почти 79 тысяч пассажиров. Это втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщила Cyprus Mail со ссылкой на данные Управления гражданской авиации Молдовы. В 2024 году на этом направлении перевезли почти 27 тысяч человек. Прирост составил 192,4%. По темпам роста Ларнака оказалась среди лидеров направлений из молдавской столицы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедиа.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Женская красота измеряется в Анджелина Джоулих.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Press. Advertise with us. 255-88180.

Вечернее на русском радио Кипр. Русское радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Кто рано встает, того кот разбудил.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске парламент Кипра возвращается с каникул. Два неразорвавшихся снаряда нашли у полигона Калох-Орео. Второй кинофестиваль пройдет в Ларнаке. Далее подробности. Палата представителей Кипра возобновляет работу в первых числах сентября. 9 комитетов из 16 уже назначили первые заседания, в их повестках самые актуальные вопросы, в том числе ограничения на покупку недвижимости иностранцами, законопроекты о возобновляемой энергетике, семейное право, опасные здания, а также безопасность школьных автобусов. Нацгвардия и полиция Кипра с 26 августа работают у деревни Айя-Анна, округ Ларнаки. При тушении лесного пожара там нашли два неразорвавшихся минометных снаряда калибра 80 мм. Боеприпас находился за пределами военного полигона Калох-Орео. Место оцепили, второй снаряд нашли после обнаружения первого. На месте работают офицеры Нацгвардии, они руководят перемещением боеприпасов. 4 дня показов под открытым небом стартуют в парках и на площадях Ларнаки. Кинообщество города собрало короткий метр, полнометражные ленты и документалистику, а к показам добавило мастерские для педагогов и подростков, экскурсии по городу и выступления местных групп. Дата фестиваля с 27 по 30 августа. Площадки расположились по всей Ларнаке. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И погода в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Фонси! Тигуа!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы. Мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действие технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
3: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
4: Все будет жарко. «Русское радио».

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: Эй, зарплата! Ты вообще в курсе, что я работаю?
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология как основа бодрости и эффективности покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milk's Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milk's Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е, родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассоло. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
8: В очереди к ясеню всем только спросить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: 1%. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show with Ariana Grande.
7: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, the volume. New music show.
0: На русском радио Кипр.

New music show, The Summer Edition.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Катя.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: все лето только русское радио.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.